Яна свежая смесь, привез приятеля. Рекомендую вам, Онегин, ой, сосед.